Они не знают, что такое боль. Они не знают, что такое смерть. Они не знают, что такое страх. Стоять одному среди червивых стен.